0: вечерняя царка. Нагласился и нарочно закатал в твой посел.
1: И как вам листы с часанула?
2: Никому нас дома не
1: как? А не читали санула?